0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Детский хор «Ели Гай» завоевал золотую награду на международном фестивале в Китае. Фильм «Тюях» снимают в Казахстане. Выставка «Материя памяти» откроется в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Детский хор «Елегай» Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсейтовой завоевал золотую награду второго международного хорового фестиваля, прошедшего в Гонконге и Шэньчжэне, передает Алматы ТВ. По итогам конкурсных прослушиваний казахстанский коллектив получил Gold Award в номинации «Исполнительский хор», набрав наивысший балл. Хор выступил под руководством дирижера Асеми Есеновой. Юные исполнители продемонстрировали высокий уровень ансамблевого мастерства, выразительность звучания и профессиональную исполнительскую культуру. Фестиваль объединил хоровые коллективы и специалистов более чем из 10 государств. Выступление оценивало международное жюри, в состав которого вошли дирижеры, композиторы и педагоги из Австралии, Италии, Германии, Белоруссии, Китая, Таиланда, Казахстана и других стран. Впервые в Казахстане снимают полнометражный художественный фильм, посвященный жизни людей с нарушениями слуха и речи, передает 24KZ. Картина «Туях» рассказывает историю двух братьев, которым предстоит пройти через непростые испытания, переосмыслить прошлое и заново обрести взаимопонимание. Особенность фильма в том, что мир неслышащих героев показан изнутри, через их чувства, переживания и восприятие окружающей действительности. Такой подход позволяет зрителю по-новому взглянуть на жизнь людей, для которых тишина – привычная часть повседневности. Одной из главных особенностей картины стало участие самих людей с нарушением слуха и речи, которые сыграли в фильме наравне с профессиональными актерами. В свою очередь, с профессиональными актерами работал специально приглашенный специалист, который обучал их жестовому языку, чтобы общение и взаимодействие с героями выглядели максимально естественно и достоверно. В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева 24 июля состоится открытие выставки Гаухар Бисенгалиевой «Материя памяти». Экспозиция исследует память как материальный феномен, существующий в самой материи, в следах времени и в жизненном опыте, передающемся из поколения в поколение. Используя войлок, степные травы и другие природные материалы, художница рассматривает время не просто как тему своих произведений, а как активную силу, участвующую в творческом процессе. Разработанная мастером техника старения не стремится ни к реконструкции прошлого, ни к восстановлению традиции. Напротив, материал со временем впитывает следы изменений и превращается в своеобразный материальный архив. Выставка продлится до 24 августа. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез, түсін.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
1: Габой. Инструмент из семейства деревянных духовых. С красивым, певучим, сильным голосом. Правда, несколько гнусавого тембра. Но это и придает звучанию габоя неповторимость и характерность. Если совсем уж придираться, то можно сказать, что в верхнем регистре он иногда звучит рисковато, хотя все зависит от исполнителя. Те, кто умеет играть на габое, называют его самым каверзным из всех музыкальных инструментов и утверждают, что приручить его – дело непростое. Бесспорно, звук у габоя красив и интересен, но у начинающих габоистов он напоминает кряканье утки, а то и скрип двери. Традиционно по габою настраивается оркестр. Габоист тянет ноту ля, остальные пытаются приблизиться к идеалу. Принято считать, что эта почетная обязанность связана с тем, что габой – самый интонационно стабильный инструмент симфонического оркестра. Хотя многие музыканты уверены, что дело в особенно пронзительном звуке габоя. Его слышно даже тогда, когда настраиваются все одновременно инструменты. Самым древним предком габоя считается инструмент, обнаруженный при раскопках древнего Шумера. Датируется он примерно 3000 лет до нашей эры и представляет собой трубку с двойными язычками. Изобретение же, собственно, габоя приписывают французским мастерам 17 века – Филидору и Отетеру. Правда, их габой через полтора века был модернизирован. Тогда конструкция почти всех деревянных духовых инструментов пережила настоящую революцию. И затеял ее Теобальд Пем. Он изобрел систему особых клапанов. Сначала клапаны были опробованы на флейте, а потом и на других инструментах. Для габоя эту систему адаптировали отец и сыновья Триберы и Люсьен Франсуа Лоре. Если без подробностей, то благодаря этому изобретению величина и расположение отверстий на инструменте больше не зависело от длины пальцев музыканта. А это позволяло улучшить интонирование, сделать тембр более ясным и чистым и заметно расширить диапазон звучания. Интересно, что габой – один из тех редких инструментов, для изготовления которого достаточно долго подбирался оптимальный материал. Первые габои делали из тростника или бамбука, но очень скоро стало очевидным, что инструменту нужно что-то более прочное и устойчивое к переменам обстановки. В поисках подходящего варианта музыкальные мастера пробовали разные образцы древесины – самшит, бук, дикая вишня, палисандр, груша. Некоторые габои эпохи барокко были сделаны даже из слоновой кости. В конце концов, подходящим материалом оказалось черное дерево. Оно и остается основным для производства габоев до сих пор, хотя иногда применяется древесина экзотических деревьев, например, кокобола и фиолетовое дерево. Современные мастера экспериментировали и с металлом, и плексигласом. Одно из последних технологических нововведений применяется фирмой Buffet Crampon. Инструменты по технологии Greenline из материала, состоящего на 95% из порошка черного дерева и на 5% из углепластика. Обладая практически теми же акустическими свойствами, что и инструменты из черного дерева, кларнеты Greenline намного устойчивее к изменению температуры и влажности. А это значительно снижает риск повреждения инструмента, кроме того, они легче и дешевле.

0: Это был Габой в программе «Радио Классик» Алем Аспаптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстан расширяет сотрудничество с Южной Кореей в сфере креативных индустрий. Юная вокалистка из Казахстана стала призером Славянского базара. Роман Тагдар Кабдеша Жумадилова издали шрифтом Брайля. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстан расширяет сотрудничество с Южной Кореей в сфере креативных индустрий. В Сеуле казахстанская делегация провела ряд встреч с представителями государственных органов и ведущих компаний Кореи, направленных на укрепление двустороннего партнерства, обмен опытом и реализацию совместных проектов, сообщает Казправда КИЗ. Одной из ключевых стала встреча председателя правления Фонда развития креативных индустрий Ирлана Каналимова с заместителем министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Ким Дэ Хёном. Стороны обсудили государственную политику по развитию креативной экономики, механизмы поддержки творческого предпринимательства и продвижения национального контента на мировые рынки. Важным итогом стала договоренность фонда о подготовке и подписании меморандума о сотрудничестве с Корейским агентством по развитию креативного контента. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере кино, музыки и других направлений креативной экономики, проведение образовательных программ, обмен опытом, а также совместные аналитические исследования. Казахстан занял второе место на детском музыкальном конкурсе «Славянский базар». Нашу страну представляла 13-летняя Жасмина Тузелова, передает 24KZ. Кроме того, казахстанка получила сертификат на создание авторской песни. Путь к международному конкурсу занял почти год. Национальный отбор проходил в несколько этапов. Сначала участники подавали онлайн-заявки, затем лучшие вокалисты прошли очное прослушивание в Алматы. По итогам отбора именно Жасмина получила право представлять Казахстан. После этого в течение 3 месяцев она готовилась к конкурсу вместе со своим педагогом по вокалу. В первом туре Жасмина исполнила песню из фильма «Меня зовут Кожа» произведения Нургиз Итлендиева «Саржайлау». Во втором – песню Петра Андреева «Ромашка Василек». В этом году в музыкальном конкурсе приняли участие исполнители из 19 стран. В Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан презентовали роман Кабдеша Жумаделова «Тагдыр», выпущенный шрифтом Брайля. Читателям представили специальное издание и рассказали об исторической и художественной ценности произведения. Роман повествует о судьбе казахского народа, затрагивает темы национальной идентичности, любви к родной земле, единства и патриотизма. Отметим, в 2026 году произведение было выбрано для общенародного чтения в рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга». Издание книги шрифтом Брайля направлено на расширение доступа незрячих и слабовидящих читателей к литературе, популяризацию чтения и сохранение национального литературного наследия. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.